Оркестар романско-швейцарске под равнанием Эрнеста Ансермеа избео нам је увертиру опери Беатрис и Бенедикт, Эктора Берлиоза. Следи полонеза у Цисмолу, опус 26 бро 1 Фредерика Шопена, ставак Allegro Appassionato. За клавиром Маурицио Полини.